Мол, ейный муж пришел домой, а он по пьяни шибко злой, а мой балкон как раз под ней, она и слезла поскорей, и по соседке переждет.

Ванной и хочет даму щами окатить. А дама ей кричит в ответ, мол, ничего между нами нет. И что сейчас на этот крик сюда

Мама говорит, что ейный муж, наверное, спит. И, дескать, ей пора домой. И так испорчен выходной. А этот дядя, их сосед, в его квартире только нет. И он погладиться зашел, да, видно, смерть свою нашел. А теща на...

0: Дорогой электорат, господа и граждане, как в Одессе говорят, здравствуйте вам каждому. Вы хозяевам и гости, коли нас пустили в дом, пожалейте наши кости, как умеем, так поем.
1: Наконец-то милости просим!
0: Мы объехали полсвета, побывали там и тут. Наши всюду, но при этом нас уже нигде не ждут. Эх, ёшкин кот, выкидыш удачи! Всему миру в чем-то прет, вот только нам косячит. Ну что ж ты будешь...
2: Да уж, не въезд не в Красную Армию!
0: Мы больны алкоголизмом, слабоумием властей и расстройством организма, в смысле всех его частей. Но если нам отменят бром в качестве лечения, даже русский автопром вызовет в лечение, а?
1: Ой, скорее, бабушки, а сколько можно терпеть-то?
0: Я не знаю, как у вас, а у нас в Московии для грехопадения масс, ну никаких условий вообще. Вон, на Киевском вокзале гомосек повязали. Встал на стражу мужиков муж Батурин и Лужков, а? Только прошлое, ребята, нам яснее с каждым днем. Не случайно депутаты приняли закон об нем. Русь почала быть с Рублевки, Рюрик – питерский матрос. Князь Олег со слов тусовки был вообще единорос. И над всем над этим, братцы, как ведется испокон, может в волю посмеяться.

Как смотрит тигр на тюленя, как смотрит Брянск на Сан-Тропе, так я смотрел на эти мощные колени моей соседки по купе. А вдруг она чего это хочет? А вдруг в ней зреет интерес? Она же запросто коленями затопчет мой первый полусредний вес. Вот именно таким, как я,

Меня вязали всем вагоном, войдя в общественный кураж. И появившиеся граждане в погонах сказали: все, теперь он наш. И пусть я связан и

Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тот друг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда, здоровье

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях, но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сыцы!
1: Горько!

поздно мы становимся мудрее. Ценой утрат, ошибок и потерь

0: нету. Просто странный мы народ. Вот не склеилось минетом, но зато
1: кто-то не ждет, а кто-то мается, этот пропьет, а тот покается, время потом каждому выставит счет.

Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тот вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда, здоров!

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях, но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Цыцы!
1: Горько!

Я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном, поимел державу принародно, отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме. Партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме. За бугром подтягивать басоту. Женщин он к себе не допускал. Все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал. Съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю. Тоже вся на шифре, в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал. Так сказать, держал всегда на стреме. Сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме. В общем, жили воровской семьей. Вечерами резались в картишки. Только вот о жизни половой Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе минус 45

нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу. От судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить.

отняли пропитание. Вон и как бывает у вождей. Если он не вождь в интимном плане, а теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай, пусть он будет лучше на виду.

Мы дети любви, пропавшие в дебрях дремучих славянских лесов, с крестом на груди, с повадками зверя и с дерзостью бешеных псов. Опричник и вор, святой да охайник,

и завтра и в лешего с бабой едой. Жалеем слонов с далекой Суматры и ближних пинаем ногой. Мы терпим нужду, томимся богатством.

А мне бы все бросить, уехать в Канаду, туда, где индейцы шмалят

бег избавляюсь от липкого страха, что ты безразличен любимой стране.

и нет. Уж лучше забыться в шершавом вигваме, терпя неудобства в индейском быту, чем думать о людях, нагадивших в храме и молящих Бога вернуть чистоту. Забыть сухозадых, двуликих сатрапов, что ждут мужеложе,

Ой, ладно, надо завязывать с этой темой. С годами стоит экономить нервную систему. Буду считать баранов. 8045. Все-таки слишком рано, нужно часик подспать. Но я засыпаю с мыслью прогрессивных людей.

ком-то схожий путь, но разная порода. Он по газам, а я по тормозам. Но все, что прожили мы с ним, сорвалось на излете. И в этот миг понятно стало нам: мы сделали свой главный ход на этом повороте. Он по газам, а я по тормозам.

А мне бы все бросить, уехать в Канаду, туда, где индейцы шмалят косяки.

и нет. Уж лучше забыться в шершавом вигваме, терпя неудобства в индейском быту, чем думать о людях, нагадивших в храме и молящих Бога вернуть чистоту. Забыть сухозадых, двуликих сатрапов, что ждут мужеложей,

0: фашист Вахабит.
1: О, как безнадежно, смешно
0: и нелепо мечтать о свободе.

счастья непобедимо, но есть у меня. Моя любимая, тихий мой свет, мой непоруганный храм.

за нее даже бессмертие отдам. И мне не важно, что потом, главное, что вдвоем. Ничего больше

Оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный вскрылся венами рек. Все перемолото, скомкано.

Кто-то не ждет, а кто-то мается, этот пропьет, а тот покается, время потом каждому выставит счет.

шли обнявшись по морозному бульвару. И казалось, будто снова мы с задания идем где-то очень далеко, под Кандагаром.

денег в четыре конца и какому-то Гоге за крышу. Вам, Зизи, никогда не понять, сидя в благополучном Париже, что такое по-русски ядрить твою мать.

0: Бонапарт был позер и фигляр,
1: коли смел помышлять о России. Так как здешний рассольно-заквасный угар нахлобучит людей.

кредит, сутенер, переводчик Валера. И такая во мне глубина, и такое во мне осознание, что могу я послать всю вселенную на и нагадить в общественном здании. Вылетаете же, Бог

Он сказал, нам нужен третий. Мы с тобой давно не дети. Прочь догматы, лицемеров и святош. Есть одна кандидатура. Деликатность, ум, фигуры. Хипстер-веган и большой поклонник ЗОЖ. Я нашел его ВКонтакте, в группе сексуальных практик. У него там православный свингер-блог. Я решил, что нам подходит человек приличный вроде, и по знаку зодиака Козерог. Вот и первое свидание. Примостились на диване. Иннокентий, Василиса, Николай. А давайте выпьем чаю. Он общение облегчает. Режьте тортик, коль чашки доставай.

проболтали до рассвета, а до промискуитета дело так и не дошло, и черт бы с ним. Нет сильнее наслаждений, чем совокупление мнений, а за Ротшильдов потом договорим.

Боже мой, как она надоела, осенняя-то распутится. Целый день по колено в грязи, еле тащишься по верстовой. Может стать

Когда в Шереметьево за стойкою буфетную мы думали и удаем судье. Земля обетованная для них как кашеманная, ну что им наша дружная семья?

о неуставных отношениях среднего командного звена. Подполковник Матвей Сухостроченко прибыл поездом в город Москву. Получить повышение досрочное и в столице пожить наяву. А Москва, словно девка беспутная, предложила свое сатисфе, расстелив одеяло лоскутное кабаков, казино и кафе. Подполковник вошел в заведение под названием «Последний приют», где под вечер всегда с наслаждением

связь, позволял себе всякие глупости, безмятежно шутя и резвясь. А на утро, икая отчаянно, подполковник просил пистолет. И, страдая похмельным раскаяньем, поминутно ходил в туалет. А за темным тюремным окошечком, чуть припудрив помятость лица, оживала Москва понемножечку, не заметив потери бойца.

0: Дорогой электорат, господа и граждане, как в Одессе говорят, здравствуйте вам каждому. Вы хозяевам и гости, коли нас пустили в дом, пожалейте наши кости, как умеем, так поем.
1: Наконец-то милости просим!
0: Мы объехали полсвета, побывали там и тут. Наши всюду, но при этом нас уже нигде не ждут. Эх, ёшкин кот, выкидыш удачи! Всему миру в чем-то прет, вот только нам косячит. Ну что ж ты будешь...
2: Да уж, не въезд не в Красную Армию!
0: Мы больны алкоголизмом, слабоумием властей и расстройством организма, в смысле всех его частей. Но если нам отменят бром в качестве лечения, даже русский автопром вызовет в лечение, а?
1: Ой, скорее бы, бабушки, ой, сколько можно терпеть-то?
0: Я не знаю, как у вас, а у нас в Московии для грехопадения масс, ну никаких условий вообще. Вон, на Киевском вокзале гомосек повязали. Встал на стражу мужиков муж Батурин и Лужков, а? Только прошлое, ребята, нам яснее с каждым днем. Не случайно депутаты приняли закон об нем. Русь почала быть с Рублевки, Рюрик – питерский матрос. Князь Олег, со слов тусовки, был вообще единорос. И над всем над этим, братцы, как ведется испокон, может в волю посмеяться.

ты. Ой, ладно, надо завязывать с этой темой. С годами стоит экономить нервную систему. Буду считать баранов. 8045. Все-таки слишком рано. Нужно чай.

Битая тема бардов, поэтов и тихо помешанных, верящих, что за дождем непременно солнце воскреснет над душами грешными.

Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тут вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда, здоровье!

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях, но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сыцы!
1: Горько!

вне закона, вне закона. Нам досталась судьба защищать этот мир вне закона.

А мне бы все бросить, уехать в Канаду, туда, где индейцы шмалят косяки.

век забавляюсь от липкого страха, что ты безразличен любимой стране. Уж

сине. Уж лучше забыться в шершавом вигваме, терпя неудобства в индейском быту, чем думать о людях, нагадивших в храме и молящих Бога вернуть чистоту. Забыть сухозадых, двуликих сатрапов, что ждут мужеложей

0: фашист бахабит.
1: О, как безнадежно, смешно
0: и нелепо мечтать о свободе.

О, моя дорогая Зизи, я пишу вам из русского плена. Здесь чудесные люди

0: Бонапарт был позер и фигляр,
1: коли смел помышлять о России, так как здешний рассольно-заквасный угар нахлобучит

0: Сегодня в Москве начала работу 8-я сессия Верховного Совета СССР.
1: В поселке раздоры все лето, вино продавали в разлив.

Я забью косяк в прихожей, сам себе сострою рожу, как я в зеркале похожий на Вольтера и Руссо. Нынче в Тусе стало модно быть избранником народным, и престижно, и доходно, в общем, полный разносол. Депутату по мандату жизнь положена ништяк, и мандат на депутату от того, что это так. Я звезда телеканалов, я качу со спецсигналом федерало, либерало, социал-демократ. Если есть цена вопроса, заноси ко мне бабосы, за бабосы все вопросы порешаем в аккурат.

цыканы, то и это. Ох, сильно я устал. Хорошо еще, что баксы для низов почти что святцы, а не то бы открыли Маркса и ебойный капитал. Депутату по мандату жизнь положена ништяк, и мандат на депутату от того, что это так, и мандат на депутату от того, что это так.

и все хохочешь. Кто-то снял тебя в полный рост, хороводишься с кем захочешь. За 7000 отсюда верст хороводишься.

южное, полуголую твою красу. Тело нежное, фото южное, полуголую твою красу. А ты хохочешь, ты все хохочешь,

зеленые кепки, цепи ровно в три версты, двухпудовые кресты и для важности фасонные кепки. Мафиози не отнять, крепко.

Я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном. Поимел державу принародно. Отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме. Партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме за бугром подтягивать басоту. Женщин он к себе не допускал, все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал, съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю, тоже вся на шифре в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал, так сказать, держал всегда на стреме, сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме. В общем, жили воровской семьей. Вечерами резались в картишки, только вот о жизни половой Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе -45 он по снегу полз от вертухаев, как, отняв ладони от лица, плакали навзрыд оленеводы. Нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу. От судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить.

0: отняли пропитание.
1: Вон и как бывает у вождей. Если он не вождь в интимном плане. А теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай, пусть он будет лучше на виду.

уехал воевать на Кавказ. Попы, зажгите ваши свечи. Мой друг уехал воевать на Кавказ. Лихой как черт, блаженный как предтеча. Страну, которой, как всегда, не до нас, Господь давно лишил надежды. Мой друг уехал воевать на Кавказ, а жизнь идет, как прежде.

Проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях, но с той поры научен этой

Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тот друг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда, здоров!

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях, но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сука!
1: Горько!

запричитала мать, загласила сыночку милому 7 лет,

когда уста, привыкшие к злословью, произнесут молитву к небесам.

За что, не знаю сам. И станет все нелепым и неважным. И я пойму, что в нищете своей я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была моей. Тогда я был безумным и беспечным.

0: современной цивилизации.
1: Вурдалаки, упыри, расплодились очень, закошмарили народ, надломили дух. Если полная луна выглянула ночью, может оборотнем стать даже Винни-Пух. Видно, что-то не срослось в очень тонких сферах,

или тоску страхом мордобой. Ох, не зря старик Эйнштейн рвал на пузе тельник, мол, завязывай, братва, ядра расщеплять, будто знал, что из ядра аккурат сочельник выйдет нечто, с чем потом нам не совладать. Оно пошло в разнос, сплющило планету, загнобило род людской под свое ярмо. Если нынче человек устремится к свету, обязательно шагнет в чье-нибудь дерьмо. Глючит Windows сети, вирус точит файлы, мирный атом втихаря раком лезет в плоть, и двухглавый лысый грач выглядит фатально, так как это сотворил явно не Господь. Агрессивная среда стала

На медне шумный дух в ресторане «Стелла». В день рождения ФСБ учинил дебош. Участковый лейтенант закрывает дело. Хоть и шумный он ведь дух, что с него возьмешь? Кружит, вьюжит на столе.

сладким запашком. А я налил себе 100 грамм, чувствую, крепчаю. Сердце удалью зашлось, налилась мышца. И сижу я на печи, миру источаю. И архангел Михаил жмется в угол.

Она красавица, она отличница и посещает драматический кружок. И даже волосы ее пшеничные всегда уложены в прическу пирожок. Мальчишки бегали за ней стайками, и я, конечно же, был тоже претендент. И за обедом ей сказал утайкою, что бубль

0: фонд. Ну как скажите мне, не мается, как не трубить бараний рог?
1: Бараний рог.
0: Китайцы тысяча

завтра вроде бы суббота, захотелось мне культурного досуга. Взяв пивка бутылок 20, чтоб потом не отвлекаться, сел я телек посмотреть с моей супругой. Диктор начал издалека, дескать, с Дальнего Востока страшный вирус начинает продвижение. Чем лечить его не знают, но Минздрав предупреждает: даже водку подвергайте кипячению.

Для домашних он тихий садист, с диким взглядом врача-акушера. Хоть бы в доме ножи наточил, хоть бы гвоздь вколотил в табурет.

настрочил, ну куда там, серьезный поэт. А на днях у поэта в гостях был прозаик Эжен Несознанский.

пути. Ах, какая же права тоска в человеке искать бесконечность и терзать благозвучный минор.

выкинуть хлам из дома. Но что-то всерьез менять

грянет, реки кровавые вдаль потекут, демоны ада станут вождями, и миллионы на смерть обрекут.

Когда в Шереметьево за стойкою буфетную мы думали и удаем судье. Земля обетованная для них как каша манная. Ну что им наша дружная?

Он сказал, нам нужен третий. Мы с тобой давно не дети. Прочь догматы, лицемеров и святош. Есть одна кандидатура, деликатность, ум, фигуры, хипстер-веган и большой поклонник ЗОЖ. Я нашел его ВКонтакте, в группе сексуальных практик. У него там православный свингер-блог. Я решил, что нам подходит человек приличный вроде, и по знаку зодиака Козерог. Вот и первое свидание, примостились на диване. Иннокентий, Василиса, Николай. А давайте выпьем чаю, он общение облегчает. Режьте тортик, коль чашки доставай. За плечами лет немало, накопилось, намотало. На дометре поюзанной судьбы. Разговор идет о жизни и, конечно, об отчизне, что для всех привычным стало на дыбы. Мы могли бы жить богато, но вокруг солдаты НАТО покушаются на наши рубежи.

болтали до рассвета, а до промискуитета дело так и не дошло, и черт бы с ним. Нет сильнее наслаждений, чем совокупление мнений. А за Ротшильдов потом договорим. Гунгайней, нари гила, нагила гева, валай, нару мармай.

казаки за веру русскую поднявшие знамена, за честь Отечества шагнувшие штыки.

так совсем по-русски. Всю ночь поют шальные соловьи. Поют, как там, где вешние

бы суббота, захотелось мне культурного досуга. Взяв пивка бутылок 20, чтоб потом не отвлекаться, сел я телек посмотреть с моей супругой. Диктор начал издалека, дескать, с Дальнего Востока. Страшный вирус начинает продвижение. Чем лечить его не знают, но Минздрав предупреждает: даже водку подвергайте кипяченью.

Кто-то не ждет, а кто-то мается, этот пропьет, а тот покается, время потом каждому выставит счет.

черемуха цвела, и в парке нежно музычка играла. И было нам тогда еще совсем не так уж много лет, но дел успел наделать я немало. Лепил я скок за скоком,

выкинуть хлам из дома. Но что-то всерьез менять

Сзади оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранней контужины скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

мол, вышло такое у вас. А я ему отвечал, заикаясь, дескать, ходим порой по нужде и сливаем по-варварски, каюсь.

Однажды олигархи позвали барда Колю приехать с выступлением на чей-то юбилей. И Коля согласился и вылетел в Стокгольм, взяв томик Мураками и свитер потеплей. В салоне бизнес-класса над Хельсинки и Турку он думал, наконец-то их душам нужен свет. Неужто осознали, что в мире, кроме Мурки, есть Бродский, Левитанский и где-то даже Фет? Неужто из отпетых барыг и казнокрадов

комов, наживших на беде. И, встав на ящик с виски, он обратился к пастве тихо.

0: пофиг, и как-то хорошо. И вдруг, когда катарсис вознес его над миром, пронзая откровеньем о Боге и судьбе, раздался пьяный возглас какого-то банкира:
1: «Коля, а можешь Мурку и чё-нибудь

0: Поживите-ка теперь с коронамиром, все обновки оставляя на потом.
1: У заразы этой нету индульгенций, хоть безумку белугую кричи. В изоляции ковида-пораженцы и ковида-протестанты и врачи. Ведь не видим супостат, не осязаем, а не то бы навалились всем гуртом.
0: Вот и заперлись,
1: сидим пережидаем и ночами строим планы на потом.

изоляция весьма весомый фактор. Пожалеть о том, что было на потом. Мы не мамонты, а значит, все вернется. Заживут привычной жизнью города.

ладно, надо завязывать с этой темой. С годами стоит экономить нервную систему. Буду считать баранов, 8045. Все-таки слишком рано, нужно часик поспать. Но я засыпаю с мыслью прогрессивных людей.

Все не ладится, бывает, словно воск надежда тает, и душа не верит в чудеса.

вроде бы суббота. Захотелось мне культурного досуга. Взяв пивка бутылок 20, чтоб потом не отвлекаться, сел я телек посмотреть с моей супругой. Диктор начал издалека, дескать, с Дальнего Востока. Страшный вирус начинает продвижение. Чем лечить его не знают, но Минздрав предупреждает: даже водку подвергайте кипячению.

0: чихнусь от скорости.
1: Нынче в Питере большая тусовка. Приехал Владимир Владимирович, коренной питерец. Ну, я не могу не спеть эту песню при наличии таких гостей.

Ой, ладно, надо завязывать с этой темой. С годами стоит экономить нервную систему. Буду считать баранов. 8045. Все-таки слишком рано, нужно часик поспать. Но я засыпаю с мыслью прогрессивных людей. Кто бы дал в дыню дуракам тупей?

как смотрит тигр на тюленя, как смотрит Брянск на Сан-Тропе, так я смотрел на эти мощные колени моей соседки по купе. А вдруг она чего это хочет? А вдруг в ней зреет интерес? Она же запросто коленями затопчет мой первый полусредний вес. Вот именно таким

Меня вязали всем вагоном, войдя в общественный кураж. И появившиеся граждане в погонах сказали: все, теперь он наш. И пусть я связан и пинаем, я в полной мере ощутил, теперь я точно для нее недосягаем. Теперь я точно для нее недосягаем. Теперь я точно для нее недосягаем. А с гимном чуть переборщил.

Нынче в Питере большая тусовка. Приехал Владимир Владимирович, коренной питерец. Ну, я не могу не спеть эту песню при наличии таких гостей.

мир вне закона, вне закона. Нам досталась судьба защищать этот мир вне закона.

Но я не могу обойти вниманием наших бродяг российских, которые томятся сейчас по нашим застенкам, а олигархи гуляют на свободе. Поэтому песенка у тех, о тех, у кого нету денег на телевизор и холодильник в камере. Цыганочка.

звать на Кавказ. Попы, зажгите ваши свечи. Мой друг уехал воевать на Кавказ. Лихой как черт, блаженный как предтеча,

Я вчера опять ходил за рамки, на концерте хора Мадригал. Бил соседа по ушам программкой, бил за то, что он им подпевал. Я бешусь, когда фальшивит ноты, с детских лет имеет тонкий слух. Ну а тот с ушами бегемота истерзал мой гармоничный дух. Я был зол, как мусор скиналиста. Я кричал, доколе нам терпеть? Ну какие антигуманисты разрешили этой жопе петь? А под утро ВВД отряд нам из какой-то атональной тьмы мне сказали: слушайте как надо, как не надо, будем слушать мы. Только как такое мне помыслить, если слышу я со всех сторон: все фатально, лживо и нечисто, даже если в полный унисон, во всю мощь коряво и нескладно, вопреки, во имя и как старь. И что мне особенно досадно, очень наш фальшивит Пономарь. Кто бы знал, как мне невыносимо жить и слушать этот диссонанс.

0: дайте мне, гражданочка Беруши. Ну, вот и все, пожалуй. Тишина.
1: В облацах летит закрытый цех, искрят свистят.

Пять хорька и херувим, поднялся святой офис, а на земле российский ВПК наладил выпускать хэтчбэк-комбат Иосиф.

0: денег нет, какой же мамуты?
1: Ты в бутики ходишь без гроша,

Мы дети любви, пропавшие в дебрях дремучих славянских лесов, с крестом на груди, с повадками зверя и с дерзостью бешеных псов. Опричник и вор, святой да охальник,

счастливые завтра и в лешего с бабой едой. Жалеем слонов с далекой Суматры и ближних пинаем ногой. Мы терпим нужду, томимся богатством,

пролог у серой могильной плиты. И топчем живых, мол, век наш недолг, на всех не найдешь доброты.

как, мол, вышло такое у вас. А я ему отвечал, заикаясь, дескать, ходим порой по нужде и сливаем по-варварски, каюсь.

0: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть. И крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь. Если больше не мог дышать, ты вдыхала в меня весну. Если веру я продолжал терять, верил только в тебя одну.
1: Умирала моя мечта, но была снова рядом ты, чтобы мне опять помогать взмывать из падения до высоты.

Он сказал, нам нужен третий. Мы с тобой давно не дети. Прочь догматы лицемеров и святош. Есть одна кандидатура. Деликатность, ум, фигуры. Хипстер, веган и большой поклонник ЗОЖ.

0: Ходит.
1: Человек приличный вроде. И по знаку зодиака Козерог. Вот и первое свидание. Примостились на диване. Иннокентий, Василиса, Николай. А давайте выпьем чаю. Он общение облегчает. Режьте тортик, коль чашки доставай.

пойдет о жизни и, конечно, об отчизне, что для всех привычным стало на дыбы. Мы могли бы жить богато, но вокруг солдаты НАТО покушаются на наши рубежи.

0: проболтали до рассвета, а до промискуитета дело так и не дошло, и черт бы с ним. Нет сильнее наслаждений, чем совокупление мнений. А за Ротшильдов потом договорим. Дорогой электорат, господа и граждане, как в Одессе говорят, здравствуйте вам каждому. Мы хозяевам и гости, коли нас пустили в дом, пожалейте наши кости, как умеем, так поем.
1: Наконец-то милости просим!
0: Мы объехали полсвета, побывали там и тут, наши всюду, но при этом нас уже нигде не ждут. Эх, ёшкин кот, выкидыш удачи! Всему миру в чем-то прет, вот только нам косячит. Ну что ж ты будешь?
2: Да уж, не въезд не в Красную Армию.
0: Мы больны алкоголизмом, слабоумием властей и расстройством организма, в смысле всех его частей. Но если нам отменят бром в качестве лечения, даже русский автопром вызовет влечение, а?
1: Ой, скорее бы, бабушки, ой, сколько можно терпеть-то?
0: Я не знаю, как у вас, а у нас в Московии для грехопадения масс, ну никаких условий вообще. Вон, на Киевском вокзале гомосек повязали, встал на стражу мужиков муж Батурин и Лужков, а? Только прошлое, ребята, нам яснее с каждым днем. Не случайно депутаты приняли закон об нем. Русь почала быть с Рублевки, Рюрик – питерский матрос. Князь Олег со слов тусовки был вообще единорос. И над всем над этим, братцы, как ведется испокон, может в волю посмеяться.

вроде бы суббота, захотелось мне культурного досуга. Взяв пивка бутылок 20, чтоб потом не отвлекаться, сел я телек посмотреть с моей супругой. Диктор начал издалека, дескать, с Дальнего Востока, страшный вирус начинает продвижение. Чем лечить его не знают, но Минздрав предупреждает, даже водку подвергайте кипячению.

Говорят, на земле был Бог. Говорят, он учил добру. А у нас целый взвод полег, где служил старшиной мой друг. Он теперь не живой лежит, а вчера мне успел сказать: ах, как хочется, братцы, жить, ах, как страшно здесь помирать. Эх, Алёшка, дружок ты мой,

о неуставных отношениях среднего командного звена. Подполковник Матвей Сухостроченко прибыл поездом в город Москву. Получить повышение досрочное и в столице пожить наяву. А Москва, словно девка беспутная, предложила свое сатисфе, расстелив одеяло лоскутное кабаков, казино и кафе. Подполковник вошел в заведение под названием «Последний приют», где под вечер всегда с наслаждением

позволял себе всякие глупости, безмятежно шутя и резвясь. А на утро, икая отчаянно, подполковник просил пистолет. И, страдая похмельным раскаяньем, поминутно ходил в туалет. А за темным тюремным окошечком, чуть припудрив помятость лица, оживала Москва понемножечку, не заметив потери бойца.

Об Америке мы знаем, что ее открыл Колумб. После викингов, якутов и туркменов. А индеец Гойко Митич всех ковбойцев обманул и куда-то спрятал золото Маккены. Но сейчас у них спокойно, у ковбойцев есть Техас, у индейцев зоны строгого режима. И Макдональдсы как наши, и валюта как у нас. В общем, мы их опекаем без нажима.

всегда адекватен и крут. А вот тут будто что перемкнуло. Понял я, не без мерки капут. И ни рожи у ней, и ни кожи, и фигура как аэростат. А меня мою либидо гложет.

мол, вышло такое у вас. А я ему отвечал, заикаясь, дескать, ходим порой по нужде и сливаем по-варварски, каюсь,

красивую, на цветок луговой похожую, от беспечной любви счастливую, тихо шепчущий мне: хороший мой.

0: Сегодня в Москве начала работу 8-я сессия Верховного Совета СССР.
1: В поселке раздоры все лето, вино продавали в разлив.

давно. Кто же знал, что в далеком девичестве вы метали на дальность ядро? Ах, какая вы правопотешница! Все бы вам не гасить, баловать.

А когда вы решились на главное и сорвали последний покров, я сумел прошмыгнуть под диванами.

мир вне закона, вне закона. Нам досталась судьба защищать этот мир вне закона.

точит моль золотые погоны. Нам досталась судьба защищать этот мир вне закона.

шли, обнявшись по морозному бульвару. И казалось, будто снова мы с задания идем где-то очень далеко, под Кандагаром.

выкинуть хлам из дома. Но что-то всерьез менять

уехал воевать на Кавказ. Попы, зажгите ваши свечи, мой друг уехал воевать на Кавказ. Лихой как черт, блаженный как предтеча, страну, которой, как всегда, не до нас, Господь давно лишил надежды. Мой друг уехал воевать на Кавказ.

джаз пронзительной октавой. Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тут вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда, здоровье!

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях, но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сука!
1: Горько!

Я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном. Поимел державу принародно. Отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме. Партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме. За бугром подтягивать босоту. Женщин он к себе не допускал. Все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал. Съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю. Тоже вся на шифре, в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал. Так сказать, держал всегда на стреме. Сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме. В общем, жили воровской семьей. Вечерами резались в картишки. Только вот о жизни половой Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе минус 45

революции конца. Отдала, однако, за свободу. От судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить.

Отняли пропитание. Вон и как бывает у вождей. Если он не вождь в интимном плане. А теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай, пусть он будет лучше на виду.

Кто-то снял тебя в полный рост. Хороводишься с кем захочешь, за 7000 отсюда верст. Хороводишься с кем захочешь.

южное, полуголую твою красу, тело нежное, фото южное,

А мне бы все бросить, уехать в Канаду, туда, где индейцы шмалят косяки.

век избавляюсь от липкого страха, что ты безразличен любимой стране.

сиденье. Уж лучше забыться в шершавом вигваме, терпя неудобства в индейском быту, чем думать о людях, нагадивших в храме и молящих Бога вернуть чистоту. Забыть сухозадых, двуликих сатрапов, что ждут мужеложей,

0: фашист Вахабит.
1: О, как безнадежно!
0: Смешно! И нелепо мечтать о свободе

Говорят, на земле был Бог, говорят, он учил добру, а у нас целый взвод полег, где служил старшиной мой друг. Он теперь не живой лежит, а вчера мне успел сказать: ах, как хочется, братцы, жить, ах, как страшно здесь помирать. Эх, Алёшка, дружок ты мой,

Ой, ладно, надо завязывать с этой темой. С годами стоит экономить нервную систему. Буду считать баранов, 8045. Все-таки слишком рано, нужно часик подспать. Но я засыпаю с мыслью прогрессивных людей.

Неутешительные выводы приходят в голову по осени. Неутешительные выводы приходят в голову к зиме.

Денег нет? Какой же имамуты? Ты в бутике ходишь без гроша. Ёлджи, ёлджи.

опять и хорька, и херувим. Поднялся святой офис, а на земле российский ВПК наладил выпускать хэтчбэк-комбат Иосиф.

решительные выводы приходят в голову к зиме. И лес прозрачен, словно вымытый, и в стылом поле дремлют озими. И огоньки по краю вышиты, и ночь приходит в тишине.

Неутешительные выводы приходят в голову по осени. Неутешительные выводы приходят в голову к зиме.

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением, сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сыцы!
1: Горько!

Знаменитая тема бардов, поэтов и тихо помешанных, верящих, что за дождем непременно солнце воскреснет на душу.

Мол, ейный муж пришел домой, а он по пьяни шибко злой, а мой балкон как раз под ней, она и слезла поскорей, и по-соседски переждет, покуда ейный муж заснет. Короче, дело к ночи, а я напрягся очень.

Говорит, что ей муж, наверное, спит, и, дескать, ей пора домой. И так испорчен выходной, а этот дядя их сосед, в его квартире только нет. И он погладиться зашел, да видно, смешно.